Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь